0: Если сгущенка, то вареная. Если радио, то душевное.
1: Привет, мы группа «Диско-мафия». Слушайте нашу песню на волнах душевного

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: незабываемые мгновения твоей жизни.
1: А ну, избушка, повернись к лесу передом, к Ивану Садову.
2: А ну, дрова, пилите сами, ладитесь в сани.
3: А я все равно...

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Сверим время. 7 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: соседи. А ты такой мужчина с бородой. Мечтаю о дуэте.
1: Прокатись со мной.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
1: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России. Беларусь.мид.ру.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Прости, я виновата. Немного глуповато. И не понять мне твоих мыслей. Непостижимы эти смыслы, как глубоких взглядов идеи, так абсолютно жизни принципы. Мне рядом с ними не

0: ведь, а...
1: Прости, я виновата, но мне тебя не надо. Роднее слово постороннего, прости. Больше ни слова пост-иронии. О том, что быть могло и не сбылось, что не случилось волей случая и жанра, соберу побольше слез. Я буду плакать завтра.
2: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на душевном радио.

0: Емол – это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 28,99, но и комод на 5 секций всего за 62,64. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
5: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: В «Минск-Мире» вашему бизнесу будет комфортно. Климат кварталов, тропические острова и Западная Европа мягкий и теплый. И там действуют специальные условия на покупку офисных помещений. Только до конца сентября. Подробный прогноз цен узнайте по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
2: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Восточной Республикой Уругвай. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Международный договор направлен на создание основы для углубления экономических связей двух государств. Среди основных целей – развитие взаимодействия между субъектами хозяйствования сторон и обмен информацией о торговых возможностях. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел. В Беларуси проведут реконструкцию автодорожного пункта пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Работы начнутся уже в этом году и должны завершиться поэтапно до 2029 года. Предусмотрено увеличение количества полос пропуска транспортных средств через границу. Пропускная способность увеличивается в 3 раза и по расчетным оценкам составит порядка 6 тысяч авто в сутки. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. На улицах Ташкентской, Притыцкого, Кижеватова, Воопшасова, Маяковского, Казинца и Намкад. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Китай запустил первый в мире завод по массовому производству гуманоидных роботов. Завод рассчитан на выпуск 10 тысяч единиц продукции в год. Предприятие способно выпускать одного промышленного человекоподобного робота каждые 10 минут. Одна из ключевых особенностей производственного цикла – роботы создают роботов. Таким образом, выпуск китайских гуманоидных машин переходит к новому этапу крупномасштабного интеллектуального производства. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских 3,59.
2: Погода на Душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 25, в Гродно 23 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 22. В Минске сегодня без осадков и до 23 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
6: Реклама.
7: Пап, купи сладкую вату и колу.
8: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
9: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
10: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
11: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу.
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
2: Утро будет.
0: Бодриссимо.
3: Начну так сегодня. Наверняка найду единомышленников и героев, и властелинов колец. Сверлили ли вы когда-нибудь стены монолитного дома? То еще удовольствие. Я вчера смог 6 дырок. Я заранее просил прощения. Это вообще что-то? Нет, ну я умею. У меня есть перфоратор. Правда, не оригинальный, но я им там достаточно много нормально прошел. Но для меня это было, конечно, открытие. Я думал, куда ни тыкну, везде арматура. А тут нате вам, на самом деле, монолит. Пройди, просверли, я смог. Я красавчик, я Шварценеггер. Могу погордиться, но кому ж мне еще это рассказывать, и если не вам. Всем привет, доброго, бодрого. Волна душевного радио. Начинаем очередное утро. Меня зовут Дмитрий Санкович. Ну что, рванемчику из гранаты любви. Двигаемся далее бодро, весело, веря в собственный успех. Моя же задача вам в этом помогать. Вот Наташеньке Кулак, здравствуйте. И Дима, привет. И Дима Данченко, и Сергей, и Людмила, и Татинаш. Мне очень приятно, Тати, что вы стали столь активны. Как-то без вас было скучновато. Игорь, добрая разница выдатного настрою. Кахание, живите богато. Я карманы уже вывернул. Игорь, вашими молитвами. Я приветствую ТикТок уже с нами. И так, Камчатка. Это с Камчатки. С нами, да. И Питер, Ксюш, доброго утра вам. И все-все-все, кто уже подключился, добро пожаловать на душевное радио даже через столь смелую социальную сеть. Гороскоп совсем скоро, да? Ну как скоро? Ребят, представляете, у нас AC/DC. Вот буквально после короткой рекламы, потом радиорама Yeti, ну те же отцы, ну или по-другому вы знаете. И Наташа Подольская. После этого...

0: людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Радиоактив.
1: Наверное, ремикс заставки сделать, обрезать ее на слове «дружно двигаем». Спасибо, все. Итак, гороскоп. Фирмовый гороскоп Бодрисимо Шоу на волне душевного радио. Поехали. Овны, 16 у нас. 16 сентября. О, 4 дня до зарплаты. Дожили? Доживем, надеюсь. Сегодня полезно проявлять активность у овнов. Демонстрировать свои лучшие качества. Я снова битуху показываю, какие еще у меня лучшие качества. Общение с коллегами также будет полезным для овнов. Ну, не знаю. У меня открытая дверь для всех коллег. Вот, и они с удовольствием заходят, зыркают в мою сторону и убегают. Нужно использовать чувство юмора, тут вздыхаю. Радостно, когда у кого-то есть чувство юмора, такая белая зависть. У меня беру с вас примеры. Выбирайте интересные темы. Так что, овны, сегодня очень хороший день. Дерзайте по полной программе, ни в чем себе не отказывайте. Если вдруг рога отвалится, потом отрастут новые. Это что же? У нас это многократно, как у ящериц. Тельцы, откажитесь сегодня от дополнительной нагрузки, не берите на себя больше ответственности. Сегодня тельцам сложно сосредоточиться на чем-то важном и быть усидчивыми. Туда-сюда, быстрая Гонзалеса сегодня, да? Тельцы, но быстро бежишь, многое успеваешь. В одном случае не стоит быстро бегать, это когда дождь идет. Никак жену не могу приучить. Побежали, я говорю, ну ты вымокнешь больше. Физика мимо нее прошла. Близнецы, начните день пораньше, чтобы успеть сделать больше в первой его половине. Звезды говорят, что важные переговоры или встречи нужно назначать вот именно на утро, пока вы свеженькие такие все, воу, из себя, да? Ваш дар убеждения на высоте, поэтому заинтересовать кого-то своими идеями сегодня будет несложно. Девочки, берите себе плюс ко всему еще и на вооружение. Кто? Близнецы. Александр, услышали близнецов? Норм? Вот, и там же, ну, вот убедить, что конкретно вот эта розовая в ромашках тумбочка должна быть прибита к стене на 5 сантиметров левее, когда уже 3 дырки в монолите пробиты, это сегодня вам удастся очень легко. Раки, 16 сентября, вам не стоит пытаться сегодня решить какую-то проблему. Прям во что бы то ни стало из последних сил, если возникают сложности, отложите этот вопрос на потом. Не надо его дожимать, придет время, дожмете. Люди, с которыми раки познакомятся именно сегодня, 16 сентября, впоследствии могут стать близкими друзьями, союзниками. Про любовь, к сожалению, не указано. Львы, сегодня также 16 сентября. Чем больше вы общаетесь и ведете откровенные разговоры, тем удачнее пройдет ваш день. Ай, вот эти вот разговоры на кухне с чашкой кофе, вау. В общем, ли вы проявляете заинтересованность в собеседнике, выбираете интересные для него темы, чтобы расположить к себе, а потом съесть. Ну, это просто добавка. Ну, а чем еще львы занимаются? 16 сентября, девы. У вас сегодня замечательное настроение, поэтому часто вы будете принимать желаемое за действительно. Хо-хо-хо. Девочки, держитесь. Чтобы не совершить сегодня ошибку, будьте реалистичны. Оценивайте свои возможности перед тем, как дать какой-то ответ. Следим за базаром, девчата. Я вас предупредил, дальше решайте сами. Весы, 16 сентября. В сложных ситуациях звезды рекомендуют весам пользоваться своим прошлым опытом. Также прислушивайтесь к своей интуиции, чтобы избежать просчетов. Ох уж эта интуиция. Сколько не уговаривает все вокруг инфо-цыгане, кроме меня, что интуиция — это хорошо, здорово, прислушиваться необходимо. Все равно поднимаем правую руку вверх, машем ей вниз, да ну ее, да? А потом что? Плачем у разбитого корыта. Весы, после работы полезно провести время в шумном месте, в большой веселой компании. Опять же, о наболевшем перфоратор такое шумное место делает, а стучащие в двери соседи — это вообще бомба. Скорпионы, 16 сентября, возможно, какой-то вопрос из прошлого вновь возникнет в вашей жизни, и придется заниматься теми же проблемами, которые были раньше, но вы где-то недозанимались. Используйте свой опыт, помните о негативных ситуациях, опыт дитя ошибок трудных, тут он всегда помогает, это не значит, что надо зависать в прошлом. Это так себе история, лучше вот просто вспомнить, ай, вот тут вот я наступил на кактус, больше наступать на него не буду. Стрельцы, 16 сентября, ваше обаяние сегодня просто на высоченном уровне, пользуйтесь этим обаянием, но не забывайте про врачей, ну это я так просто от себя. Удачным моментом тоже пользуйтесь, заводите нужные связи, назначайте встречи и желательно на них приходить, да? Козероги, 16 сентября, день благоприятный, спокойный. Можно заняться собственными нуждами, купить давно желанную вещь, да, вот это яйца резко с позолотой, сходить в любимый ресторан. Дальше я не буду читать, потому что я козерогам просто обзавидуюсь. Высказаться, поделиться пожеланиями или сомнениями. И опять же вечер в компании. Слушайте, среда. Среда у нас хоть... Среда. Уже можно и шумную компанию потихонечку подтягивать. Водолей. Хорошее время для налаживания новых связей, для деловых знакомств и встреч. 16 сентября водолеям легко высказывать свои мысли, формулировать предложения, просто разговаривать вообще на разные темы. Используйте это для того, чтобы прокачать. Понятно скажу, или большинству будет непонятно. Наши дети говорят: я прокачиваю свой скилл. Переведу вам. Это просто прокачка себя как личности. У них это теперь называется скилл. В принципе, удобно. Одним словом, все ясно. Ну и рыбы. 16 сентября. В общении сегодня вам нужно будет осторожнее быть, скептически воспринимать всю информацию. Берите рулетку, потому что придется 7 раз отмерять. Есть вероятность, что кто-то из вашего окружения захочет ввести вас в заблуждение. Проверяйте все факты. Не верьте людям на слово. А верьте людям по банковскому счету. И покажи карточку. Что ты мне в ресторан зовешь, да? О, 6 тысяч. Идем в автосалон. Ну, как-то так. Слушайте, хороший гороскоп, вроде ретроградный Меркурий, никак ничего себя нигде не проявил. Вот и будем пользоваться. Всем удачи.
0: Если помнить, то только хорошее. Если радио, то душевное.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: легким, беспонтовым каким-то шагом в студии появилась Дарья Утюжникова. У нас не очень много времени с тобой, так что ты давай тут поменьше побалтывай. Я сегодня ей сделал комплимент, я говорю, она сегодня какая-то перетертая жизнью. Это же правда?
1: Ну да, я много работаю.
0: Много работаю.
1: И учусь.
0: Врет, но приятно. Значит так, друзья, совсем скоро у нас радиотерапия, карта Таро в студии, белые халаты тоже. Если кому-то необходимо пощупать судьбу за рога, обращайтесь к нам в Телеграм, душевный радиочат, пишите туда свои вопросы.
1: А мы за знали... вас пощупаем.
0: Сильна мать.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
5: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свой.

0: шоу.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Что ж такое-то радиотерапия? Мы с Утюжниковой переодеваемся в одном помещении. Завидуйте мне все. В белые халаты.
3: Мне.
2: Или халаты.
3: Не позавидуешь, получается. Ну, вообще, кстати, это говорит о том, что...
2: Слушай, мне уже это... Шибека, худеть тебе надо, худеть. Ты туда же?
3: Ну, нет, я считаю, что тебе, ну... Ну да, объективно надо чуть-чуть похоже.
2: Спасибо! Я сейчас выключу тебе микрофон. Все, ты больше не
3: увидишь. Вот, я что хочу сказать. Давай. Получается, что если люди не задают вопросы, значит, у них все хорошо по жизни.
2: Да, и более того, вот очень здорово подчеркнула девушка. Я пока, ну, музыка шла. Я в эфире Марина просила, карта ей сказала нет, а на самом деле все у нее удалось, да? Но как она действовала? Она пошла от обратки. Вот то, что предсказала ей карта, она пошла от обратки, сделала наоборот, и у нее все получилось.
3: О, то есть все-таки есть.
2: Так я же тебе говорю, что это потрогать быка за рога.
3: Да.
2: Это вот примерно вот это вот. Ребят, у нас с Утюжниковой есть еще пару минут радиотерапии, мы в белых халатах, кто у нас на лайв-трансляции тут этот видит. Скажи что-нибудь в микрофон, чтобы на тебя камера переключилась.
3: Можно решить любую вашу проблему за бесплатно.
2: Вот, вот такая вот уставшая абсолютно.
3: Очень будет с инструкцией все четко, пошагово. От любого вопроса. Юридический вопрос,
2: ты знаешь, ты
3: личный
2: мне,
3: вопрос.
2: Ты мне сейчас напоминаешь вот этого, знаешь, человека, который последний остался в баре.
3: Я просто очень плохо рот открывается. Я вчера домой в 11 вечера пришла.
2: Ты
3: после университета.
2: Ты понимаешь, ты своим вот этим вот непроизвольным контентом, да, ты пользуешься своей красотой, яркостью, да, вон там ТикТок вообще тут упал, понимаешь?
3: Но.
2: И вот, ты представляешь, какие фантазии у людей? Давай как-то поосторожнее.
3: Ну, хорошо, я буду держать себя в руках.
2: Я тебе желаю, чтобы наконец-то... Ну, ладно. Так, Юляша, на море поеду ли в этом году?
3: О,
2: ну,
3: хороший
2: вопрос. А что он в этом году уже ехать? Ну, среди китов плавать?
3: Так почему? Может, кто-то в Австралию поедет, в океане купаться?
2: В Австралию не пускают, то нельзя.
3: Да?
2: Ну, да. Пауки? Потому что, за... Пауки, да. Они с копьями стоят. В аэропорту прям тебя встречают. Куда ты идешь? Конечно, пауки не пускают. Чего у него в голове? Я вообще не понимаю. Так, все, давай, все серьезно.
3: Давай, давай.
2: Да, мы
3: все.
2: То ли, как нас тут назвали?
3: Пекари, кондитеры.
2: Пекари, кондитеры, аптекари. Вот примерно так в радиотерапии. Вот карты.
3: Стоп.
2: Сейчас какая-то сегодня быстрая.
3: Стоп.
2: Есть. Итак, Юляша, для вас карта... Не, ну правильно, что туда ехать в октябре? Согласны?
3: Ну да.
2: Вы вытащили туз кубков. Ну не бубновый, туз кубков, но перевернутый. Упущенная возможность. Ну все правильно. Юль, ну кто едет? Да, ну кто едет на море в октябре? Ладно, в декабре. Ну вот какой-то... Вы будете расстроены по этому поводу, вам хочется на море, но карта говорит, что не получится. Расставание какое-то, опустошение.
3: Еще вам добавим.
2: Накидывай сам. Юля, не ваше море.
3: А вы, может, сделаете все наоборот, и у вас как раз получится.
2: Вот
3: нашло. Ну, вот как у женщины из ТикТока.
2: Откуда ты знаешь, что она девушка?
3: У девушки из ТикТока. Вот ты только что рассказал.
2: У Чужникова.
3: У человека женского пола из ТикТока.
2: Знаешь, вот из твоих уст это простительно. Но когда-нибудь ты договоришься до того, что...
3: Да я знаю.
2: С товарами тебя ждать.
3: Да меня тоже женщиной называют.
2: Ты понимаешь, Вова тебя не спасет.
3: Такая, ой.
2: Он от, вот, ну, он от одного взмаха топора упадет, понимаешь?
3: Вова что? Этот Вова?
2: Ну, а как чей?
3: Ну, Вова флегматичный очень, он флегмат.
2: Он тонкий. Поэтому мне худеть не надо. Если что, я массой тебе закрою.
3: Ну что да, еще, кстати, это большой плюс.
2: Наконец-то, хоть какие-то плюсы.
3: Огромный плюс.
2: Я худею не быстро, потому что я сейчас на дефиците калорий, чтобы ты понимал.
3: Реально?
2: Да. Я вчера поужинал, мне вообще есть не хотелось. Я вчера поужинал со стаканом чая, поужинал двумя маленькими бутербродами с сыром.
3: Угу.
2: И три кусочка арбуза. Вот мой ужин.
3: А ты калории не считаешь? Это чисто...
2: Ай, надо бы считать.
3: Интуитивный дефицит.
2: Заманивает это все вводить. Если бы оно само, там, говорят, есть приложение, навел, и оно тебе само там все посчитает. Это же надо взвешивать. Да?
3: Ну, да,
2: вот
3: да.
2: Бутерброд с сыром. Ну, сколько он мне посчитает? Знаешь, отдельно сыр взвесить, отдельно бутерброд.
3: И масло.
2: отдельно масло на кончике ножа, да. Вначале нож взвесь, чтобы масло, а это все нет. Я так, чисто интуитивно, но у меня вот 3 недели, результаты я уже чувствую. Mm-hmm. Ну, вот реально, посмотрю, что будет через полгода. По-другому не получается, это надо много двигаться, времени нет, ну, ты же видишь. Я прихожу первый, ухожу последний. Или это не так?
3: Так, так, все правильно.
2: Боится, значит, уважает. Радиотерапия на данный момент закончена. Двигаемся далее. Совсем скоро Дарья Утюжникова с новостями.
1: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: До конца сентября осталось чуть-чуть. Успейте купить коммерческие площади в жилых домах комплекса «Минск-Мир» со скидкой. Это согревает. При быстрой оплате минус 15% на многие коммерческие помещения. Но только до конца месяца. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 9 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
2: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всей Беларуси, с днем рождения. Президент отметил, что православная церковь на белорусских землях имеет богатую историю. Сегодня плодотворное сотрудничество государственных органов и церковных институтов содействует укреплению основ общества и его духовному развитию. Александр Лукашенко пожелал митрополиту Вениамину здоровья, мира и Божьего благословения на многие лета. Реальные доходы белорусов выросли на 8,1% в январе-июле этого года. Об этом сообщили в Национальном статкомитете. Большая часть доходов, более 66%, это зарплаты. Еще больше 22% приходится на пенсии, пособия и другие выплаты. Добавлю, реальные денежные доходы – это сумма с поправкой на инфляцию и после вычета налогов и других регулярных платежей. Гала-концерт культурно-патриотического фестиваля «Минск единый» ко Дню народного единства прошел в Большом зале «Минск-концерта». Программа состоялась из 8 эпизодов. Каждый включал творческие номера в исполнении представителей трудовых коллективов в сопровождении Национального президентского оркестра. Артистами стали горожане из разных сфер деятельности – правоохранительной, промышленности, транспорта и связи, строительства, ЖКХ и других. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в 3-й раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта – «Звездный шансон», «Душа народная» и «Зажигательная танцплощадка» с душевным радио. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране, рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
2: Погода на Душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 25, в Гродно 23 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 22, в Минске сегодня без осадков и до 23 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрись и Машоу» с Дмитрием Санковичем.

0: маме. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодриссимо шоу!

Всем доброго, бодрого, яркого, с горящими глазами, с хлопающими крыльями за спиной. Вот на меньшее мы не согласны. Именно этого желает вам вся наша дружная команда «Волны самого душевного радио». По своей сути, ну вы же чувствуете, да, Селин Дион сейчас, ой, прям захотелось, не знаю, как вам, пойти по воде. Но это невозможно, говорят, только один умел. Ребята, мы продолжаем, это «Бодриссимо» шоу, меня зовут Дмитрий

0: вами живые встречи. Кто не знает, это самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Наша программа, наша, подчеркиваю, наша с вами программа. Я без вас, ну, это так просто был бы. В проруби болтался бы и рыбы плавали. Что это такое болтается в проруби? Наша с вами программа, обладательница первой национальной радиопремии как лучший развлекательный проект Беларуси. Это наша с вами общая заслуга. Начинается новый сезон. Он начинается с 10 октября в Гомеле на «Локомотиве». Мы встречаемся. Потом перемещаемся 17 октября в городе Минске в рамках душевного фестиваля вместе с группой «Блестящие». После этого рвем когти в город Могилев, в клуб «На Дубровке» 24 октября. А потом пулей летим в город Гродно 31 октября в клуб «База». Это вот первый месяц. Потом там дальше пойдут и Брест наверняка, и Барановичи. Вот «Воршу» смотрим, в Борисов Полежотина, ну и туда «Взгляды». В общем, большие планы. И у меня сегодня премьера, но в ТикТоке. Вы тут вряд ли меня увидите. Не успею я тут все это сделать, не расходите. Вот в ТикТоке буквально через 5-10 минут я представлю часть своего нового лука. Я надену свою новую куртку. Не буду скрывать, вдохновителем явился Майкл Джексон, но такой тонкости мне не добиться никогда. Но я смотрел именно на его куртку, и вот захотелось именно такую куртку создать. Мне пошили ее специально. Сегодня везу ее для того, чтобы наклеили логотип «Алды рулят». Это вот обязательно у меня на спине будет. Ну, буду решать, каким образом. И вот я эту куртку впервые прилюдно надену в ТикТоке у себя на стриме. Так что вот так. Сюрприз!
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Утка Fast News. Возможность узнать что-то новое, в том числе через жизненный лайфхак. Простой, аккуратный. Возможно, кто-то знает, но ведь есть масса людей, которые не знают. Приходите к нам, знакомьтесь с нами, периодически сбрасываю даже фотографии к нам в Телеграм, душевный радиочат. У нас очень добрая, классная там компания. Нас уже больше 6 тысяч, мы уверенно идем вперед. Гомель, строительный рынок на Украинской с вами. Серега, спасибо за постоянство. Как ты понимаешь, постоянство – это признак мастерства. Так, часто ли вы наезжаете на своих детей? Или прям, ну я не знаю, с каким-то супер рвением, с патологической паранойей пытаетесь направить их жизнь. Делать это абсолютно не стоит, это больно. Все это вот наблюдать, как они свою дорогу выбирают, но это необходимо делать. Если будете жестко им указывать, получите вот как в Малайзии. Родители этого жителя Куала-Лумпура, ну это Малайзия, да, опять же, уверены, что их сын работает врачом в крупной частной больнице. И они понятия не имеют, что сын, которому вообще душа не лежала к врачебной практике, уже 4 года назад как уволился, мужчина стал мастером по ремонту кондиционера. Курьезно, но сейчас, как ни странно, он зарабатывает куда больше, чем когда был врачом-стажером, плюс не страдает от постоянного нервного истощения. Однако сын, это вот последствия, оно все имеет последствия, так и не решился рассказать правду маме и папе, которые потратили немало денег на его медицинское образование. Мужчине приходится уходить из дома, аккуратно одетым, потом в туалете, на заправке, переодеваться в рабочую форму. По окончании работы приходится искать, где принять душ, чтобы не возвращаться домой там, ну, потным, да? Рассказав о своей жизни, сын добавил, что пока продолжит держать родителей в неведении, все сложности – пустяки по сравнению со страхом, который воспитали сами родители, разочаровать старших родственников. Вот это такая, знаете, повторяющаяся история на репите из поколения в поколение. Я прекрасно помню своих родителей, ну, царство им уже небесное, конечно, давно. Когда я сказал, я буду диджеем. Господи, как мама плакала, она не понимала. Вот инженер, на которого я учился, и слава богу, не выучился, она понимала. И сколько было страданий, сколько было валидола, да зачем тебе это нужно, да что это такое, да ты ж там ничего не сможешь и так далее. Но вот я все-таки закусил у дела, это было очень сложно, видя, как мама переживает, да и отец тоже очень сильно переживал. Но, тем не менее, я, стиснув зубы, пошел по своему пути, о чем ни капли и не жалею. Так что будьте, ребят, толерантнее к своим детям, только они знают, где их счастье. Просто примите это. И не мешайте, просто подставляйте им свои плечи, как бы вы не сомневались в выборе их дороги. Они реально лучше знают. Вот просто примите это как за непревзойденный факт. Ну и вот я, наверное, такой же. Попытка впервые в жизни отведать тайский чай со льдом закончилась для этого, ну, не указано имя иностранца, большим беспорядком. Заказав на дом напиток, мужчина удивился необычной таре. Чай был налит в пластиковый пакет, который, в свою же очередь, был помещен в бумажный пакет. Ну, я вот, кто у нас в Телеграме, ребят, я вам сейчас брошу. Вот такой вот тайский чай получил этот несчастный. Ну, действительно, получается, несчастный. Вынув пластиковый пакетик и проткнув его трубочкой, наш герой убедился, что его способ пить чай был ошибочным. Напиток вырвался на волю и залил вообще просто весь стол. Господи, так это вот просто... Смотрю в зеркало, так это на кого-то похоже. Мужчина добавил, что сам чай-то ему очень понравился, но вот как его пить, осталось загадкой. И решить эту загадку ему помогли сами тайцы. Комментируя чайный провал в интернете, люди заявили, что пластиковый пакет нужно было оставить в бумажном держателе для устойчивости, а трубочку вставлять не в бок пакета, а сверху, там, где он завязан резинкой. И получился бы такой коктейльный баттл. Похоже, тайский чай со льдом – это напиток, которому неплохо было бы прилагать инструкцию по эксплуатации. Я тоже... Кстати, вот сразу вообще не догадался. Хотя на поверхности лежало бы решение. Это самое простое, что может быть. Но вот посмотрите, Ну, тут видно. Если вдруг тайский чай со льдом, оставляете в пакетик, сверху трубочку, где он завязан, наслаждаетесь, кайфуете. Но мужчине респект и уважуха. Ко всему относится с юмором, здорово.
1: Утка Fast News.
2: Ну, и штука, которая помогает жить. Ну, в основном девочкам, конечно. Хотя, я-то, скажем так, я не параноидальный человек, которому нужен прям там порядок во всем, чтобы все было параллельно, перпендикулярно. Хотя от армии еще что-то осталось. Вот единственное, чему научила меня армия, ну, скажу честно, это к порядку приучило. Я терпеть теперь не могу грязной посуды, как бы уставшая не было, все равно ее мою, благо сейчас вот, то есть посудомойка. Все это стало легче. Безусловно, заправленная кровать. Вот это вот армия привела, потому что до армии мама этого не показывала, но, конечно, страдала. Так вот, чтобы сэкономить место в шкафу, сложите простыни и пододеяльники в наволочку каждого комплекта. Понимаете, да? Есть вот наволочки. И вот все, что в этом комплекте, не отдельно складывайте, а просто в одну наволочку все. Там простынь такая же, пододеяльник такой же, там вторая наволочка такая же, там, ну, что у вас там предусмотрено. Теперь вам будет гораздо проще найти нужный комплект белья и, собственно, перекладывать его там с места на место. Или вот этот сегодня не хочу надевать, хочу в котики. Взяли, переложили, вытащили и порядок в шкафу. А фотографию, как это выглядит, я сбрасываю опять же к нам в Телеграм, душевное радиочат. Я пытался быть полезным. Ну а дальше точно зависнет рука с кофе, потому что нетленный, непревзойденный хит всех времен и народов на волне душевного радио.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Е-Молл – это не только холодильник Беко за 1399, но и туалетная вода Москино 100 мл всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Сима Шоу на волне душевного радио. Шоу с человеческим лицом, ничего с листиков не читаем. Россия, Москва, говорит, я вас буду слушать. Element Man. Очень здорово, тем более к вам уехала одна из наших истинных таких единомышленниц, она же Лисенок, она же Олеся, в Москву уехала к вам. Вот. Поэтому в Москве, ну ищите, да, в интернете вещает волна душевного радио, из Москвы нас, я точно знаю, очень много слушают, потому что, ну, вот как-то уникальны мы, и нам это очень-очень приятно. Нас найти очень легко в интернете, либо на нашем официальном сайте душевнорадио.by, либо у вас в России очень популярен такой ваш сайт радиопоток.ру, это самый крупный агрегатор абсолютно всех возможных радиостанций с интернет-потоком, и вот там вот тоже можно найти волну душевного радио, тем более у нас очень много подключений, мы на первой странице, ну не в самом верху, конечно, где-то в серединке, именно на главной странице этого замечательного сайта, так что подключайтесь, будем рады. Самое душевное радио страны. Икнул. Ну, душевное, да, именно душевное. И бренд, которому доверяют миллионы белорусских семей, объединились, чтобы сделать ваше утро еще теплее. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. И уже появился новый дизайн упаковки. Вы можете посмотреть, улыбнуться и даже подхохотать. Мы старались. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «7 пятниц», «XXL», «Европ», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Доброном». И да пребудет с вами, чуть не сказал, сила. Это ж, наверное, если я так скажу. И да пребудет с вами сила кобринских яиц и душевного радио. Ну, пусть будет так, хорошая фраза. Ну, первую часть украл, понятно, откуда. Остальное это наше авторское изобретение. Ребят, мы продолжаем. У меня впереди еще один музыкальный час свободного полета. Вместе с вами обожаю. Всегда его посвящаю общению непосредственно здесь у нас в Телеграме. Душевный радиочат мы называемся. Я хочу попробовать каким-то образом проверить собственную интуицию. Я тут думаю новую рубрику запустить, там, «Интуитивный Санкович». Ну, пока варю, пока полностью не сложилось, рано говорить, но мысли такие есть. Я когда-то пробовал, мне очень понравилось. Смотрите, давайте с вами, ну, поиграем. Без подарка, просто ради прикола. Вы сбрасываете свою фотографию к нам в Телеграм со своего рабочего места. А я попытаюсь угадать на основе вашей фотографии, кто же вы по профессии. Да? Душевный радиочат мы называемся. Ну, такая добрая игра. Посмотрим, как у меня интуиция и жизненного опыта сработает. Оля написала: душевное спасибо за Mortal Kombat. Оля, у нас всего. У нас еще и танцора диска тоже много всего есть. Так что слушайте душевное радио, и под него работается. Ой, как классно. До встречи! Душевное
1: радио. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Игорь Сергиенко назвал приоритеты в работе депутатов на 4-й сессии Палаты представителей. Рассмотрены два блока вопросов. Первый касается развития агропромышленного комплекса страны. Второй блок посвящен международной деятельности и ратификации заключенных договоров по конкретным вопросам с Россией и Ганной. По словам председателя Палаты представителей, рассмотрят и законопроекты по вопросам военной и демографической безопасности, семейной политики, защиты трудовых прав и цифровизации экономики. Завтра в школах Беларуси пройдет урок, посвященный Дню народного единства. Такая информация размещена на национальном образовательном интернет-портале, сообщает Белта. Урок пройдет в рамках программы «Я, моя семья, моя родина» и направлен на формирование у учащихся уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси, понимание значения Дня народного единства и важности единства белорусского народа для обеспечения национальной безопасности. Прямые линии Мингорисполкома и районных администраций пройдут в эту субботу. С 9 утра и до полудня горожане смогут задать вопросы заместителю председателя Мингорисполкома Олегу Курзуну. Также у граждан будет возможность пообщаться с представителями руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Лионель Месси проведет прощальный матч в составе сборной Аргентины. В период международной паузы аргентинцы проведут 3 товарищеских игры на домашнем поле. 30 сентября они сыграют с командой Боливии, 3 октября примут сборную Буркина-Фасо, а 6 октября команду Бенина. В пресс-релизе указано, что Месси присоединится к национальной сборной лишь к 3-му матчу. И к новостям компании. Дни рождения, корпоративы, офисные перекусы. Все решается на сливки Бай. Суши 40 штук за 28 рублей. Пицца гиганта 40 рублей и еще 70 заведений Минска со скидками от 50%. Закажи праздник или рабочий обед выгодно на сливки Бай. Ищите новые решения для роста бизнеса. Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж. Финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 25, в Гродно плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве до 22 тепла. В Минске сегодня без осадков и плюс 23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
0: Душевное. Авторадио. Слушай любимое. Проверенное.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
7: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
8: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
7: 16+. При поддержке Душевного радио.
9: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
10: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
11: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
12: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: Ну, несемся, может, третий час. Здравствуйте, доброго утра всем. 10 часов 14 минут в белорусской столице. Это город Минск. Волна называется «Душевное радио». Руки вверх. Мастер Бой. To Unlimited. Комбинация. Bad Boys Blue. Андрей Губин. MC Эрик и Барбара. Забытые разговоры. Это вот только малая толика того, что прозвучит в этом музыкальном часе. Спасибо большое за ваш, ну, хороший выбор себе в попутчике именно волны душевного радио. Меня зовут Дмитрий Санкович, я ведущий Бодриссимо типа шоу. Ну, иногда получается вроде как и шоу. Хотя понятие абсолютно размытое. Что такое вот радио

0: приятно и здорово. Я это очень ценю и уважаю, и благодарю тебя за это. Но я знаю, ты разводишь продукты за рулем своего автомобиля, поэтому привет тебе огромный, yes. Далее, тоже за рулем у нас Павел. Но судя по тому, что вы в майке, вы точно не таксист. Хотя, как вариант, ну, вот обычно у таксиста там елочки какие-то висят, там, что-то еще. Но вот вы же какие-то подсказки мне тоже давайте. Вот просто человек за рулем, ну, пристегнут, молодец. Соблюдение правил ПДД уважаю бесконечно. Ну, давайте так, предположим, что вы инструктора по фитнесу на выезде. Не знаю, угадал, не угадал, хорошо. Так, ну, понятно. Буничи Моторенверкштадт. Это очень классное СТО в Буниче, в Могилеве, ребят, всегда на волне душевного радио. Я прямо перед вами готов пасть ниц. Объясню, почему. Я в автомобиле не понимаю от слова вообще ничего. Я иногда забываю, где машину поставил, а потом пытаюсь понять, моя или не моя. Ребят, удачного вам ремонта, и чтобы все откручивалось с одного пырска ВДшки. ВДшка знает, что такое. Ну, вот такое вам пожелание. Вижу фотографии, времени пока не осталось. В течение этого часа пытаюсь угадать, кто вы по профессии на основе вашей фотографии у нас в Телеграме. Душевное радиочат.
1: Реклама.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
5: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Нет, я так понимаю, что я пользуюсь вашим абсолютным доверием. Давайте знакомиться, с кем не знаком. Дмитрий Санкович меня зовут. Давно я здесь, на волне душевного радио, да, в эфире так уже и вообще очень давно. Надеюсь, что вам со мной не скучно, мне с вами так точно. Вы классные люди, но давайте так, новая забава, пришедшая в голову. Очень давно я ее пробовал, прошло хорошо, сейчас не менее круто получается. Я пытаюсь по фотографии с вашего рабочего места понять, кто вы по профессии. Ну, вы понимаете, как очень сложно, безусловно. Человек, сидящий напротив компьютера. Вы мне хоть, ну, минимальные подсказки, вот как... Очаровательная блондинка Ай Гродно прислала мне. Ну вот, а там хотя бы стеллажи какие-то виды. Во-первых, да, строительный магазин, понятно. Теперь надо понять вашу профессию. Мудро все сделано. Закрыт бейджик. Но мне кажется, что вы именно та очаровательная девушка, которая гоняет по рабочему залу, ну, какой-то персонал, который сидит в телефоне в ТикТоке на стриме Санковича, да, вместо того, чтобы правильно маркировать продукцию. Ну, вы, наверное, главное по отделу, по тарелочкам, вот по этим, для того, чтобы люди могли себе все для ремонта купить. Или, вот есть такая профессия, меня она всегда смущала, супервайзер называется. И я человек, который все принимает абсолютно буквально. Я же Овен. И если есть супервайзер, то где-то же есть просто вайзер. Вот есть люди с профессиями просто вайзер, без супервайзера? Хорошо, Ай Гродно, нарекаю вас руководителем определенного отдела. Вы главное, вы смотрите, чтобы... Я не знаю, как правильно по штатному расписанию это все называется. Вы смотрите, чтобы товар был, чтобы все было выставлено, ценники адекватные, да, вот это вот. Ну, это не супервайзер, это что-то другое. Привет вам огромное, спасибо, что на волне душевного радио. А кем и где работаем мы? Вот это вот клевая фотка. Олеся Терещенко. Ну, я очень внимательно все рассмотрел. Смею предположить, что вы контролируете, вы какая-то лаборатория, которая контролирует какое-то качество. У вас столько стеклянных баночек, бутылочек, какая-то интересная трава. Ну, видимо, веселая работа. Трава в баночке, горелочка вон стоит, да, у вас. Вы проводите какие-то анализы, вы лаборанты или зав лаборатории анализа огурцов. Ну, например. Потому что, ну, растения же какие-то у вас есть. В общем, вы контролируете качество каких-то растений. Ну, Серега, 235, тут сложно не угадать, кем ты являешься. Далее, загадочка со звездочкой Евгения. А, белорусская железная дорога, гомельское отделение, это мы знаем. Далее, какой-то наблюдатель с вышки. Вы снайпер, вот, который мне прислали огромное количество пейзажей. Доброе утро из Гомеля.
1: Если спорить с женой, то молча. Если радио, то душевное.
0: Поэтому так, ребят, ну присылайте свои фотографии к нам в Телеграм, душевный радиочат со своего рабочего места. Но вот берите пример с Ай Гродно, вот из Гомеля. Ну, ой, простите, забыл, как зовут, сейчас еще раз посмотрю. Вот с Олесей Терещенко. Уже хоть что-то было видно там. А я буду пробовать угадывать. А вы пишите, прав я или не прав.

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящая?

0: Проходит жизнь. Танцплощадка душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж «Локомотив». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624 10 57.

0: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: классная забава. Во-первых, вы познакомились друг с другом. Да, видите, с лаборантами я угадал. В городе Жлобине девчонки выращивают растения в питательной среде. В данный момент размножают голубику. Я думаю, все поколение, новое поколение голубики, девчонки, вам будут благодарны. Говорят, это наши мамы. Привет вам огромный в город Жлобин. У меня бабушка оттуда. Я точно знаю, что мы там, по-моему, не вещаем на FM. Девчонки слушают нас через интернет. Легкого вам рабочего дня. Спасибо, кстати, а Жлобина абсолютно недалеко до Гомеля. Приезжайте 10 октября на открытие нового сезона танцплощадки. Сегодня кто был у меня в ТикТоке, видели новую куртку мою. Да. Сам ее нарисовал, напланировал. Тут ругался на этот чат GPT, но наконец нарисовал то, что я хотел. И теперь она у меня есть в реале. Мне ее пошили, сегодня на логотип повезу. Ну, Алдерулит, оно же неизменно, на спине у меня будет. Поэтому вот именно в Гомеле впервые выйду на сцену Локомотива уже в новом образе. Ну, а потом уже буду читать ваши комментарии. Скажите, вон Санкович это тут оделся. Или наоборот, похвалите. Но это вот 10 октября. Еще раз напоминаю всем, начинается новый сезон танцплощадки. С 10 октября мы стартуем. Сколько смогли. Я же тоже, понимаете, где-то поспать иногда надо. Попытались в октябре охватить максимум, что у нас получилось. 10 октября Гомель, Манеж Локомотив. 17 октября Минск, Дворец спорта вместе с группой «Блестящие» в рамках душевного фестиваля. Билеты абсолютно доступны, вы просто зайдите, поинтересуйтесь на Ticket.pro. 24 октября клуб на Дубровке «Могилев» и 31 октября, пока, вот только 31 октября, крайняя дата, потом дальше там поедем. Это город Гродно, клуб «База». Билеты в доступе на сайте Ticket.pro. Посмотрите, все абсолютно адекватно. Для того, чтобы вам хватило еще и там что-то пары колы замутить. Так что, ребят, всех ждем с нетерпением. Я даже немножко волнуюсь. Вот напланировал себе. Как вы вообще примете, не знаю. Ну, как будет. В любом случае, что-то новенькое. Так, я угадываю по вашей фотографии, вашей профессии. Михаил Михайлович суровый такой повар, я понял. Вообще, повар, девочки, не обижайтесь. Это все-таки мужская профессия. Все мы умеем готовить. Только мы делаем вид, что не умеем. А вы, конечно, героини, это вот, представляете, вы стоите. Мы завтрак, и обед, и дети, и ужин, и мы, да? Девочки, честь вам и хвала. Далее, ну, все не успею, спасибо огромное, столько фотографий прям неожиданно. Ванек, вы, наверное, пчеловод. Я вот смотрю на фотографию. Вы моете пчел. Не? Вы маляр. Ну, выглядите реально клевая фотография, как пчеловод, который моет пчел. Ой, все, ребят, заговорился, 10:53, быстро пролетело время, при случае как-то продолжим. Спасибо за то, что на рабочих местах держите рядом с собой душевное радио. Мы не подведем.
1: Душевное радио. Классика, хитов. Классика хитов.
0: Все, сколько хватило меня и моих рук. Я всех виртуально обнял. Обязательно завтра с вами услышимся с 8 до 10 утра. Ожидаем 12:00 бешеную абсолютно Олю Шебека. Ну, блондинку, что с нее возьмешь? Только радость, комфорт и душевность. Всегда ваш Дмитрий Санкович. До завтра.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Белорусские парламентарии открыли новый законотворческий сезон, пишет Билд. В числе ключевых ориентиров Палаты представителей – оперативное обеспечение интересов граждан и защита суверенитета. Депутаты намерены максимально задействовать свои полномочия для реализации принимаемых решений. Очертили план работы и в Совете Республики. В центре внимания – бюджет страны и фонда соцзащиты на 2027 год. Изменения в налоговый кодекс, закон о национальной цифровой валюте. Важным направлением остается работа с населением. Акцию по бесплатному консультированию проведут адвокаты Беларуси завтра, в День народного единства. Специалисты проконсультируют малообеспеченных граждан. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Гродно стал первым городом Беларуси, отказавшимся от проката электросамокатов и велосипедов. Причина – узкие улицы исторического центра и жалобы на скорость и парковку. Опрос показал, 72% жителей за отказ. Мнения разделились. Одни рады безопасности, другие хотят вернуть удобный транспорт. Запрет не окончательный, договор с прокатчиками не заключен. При запросе горожан вопрос рассмотрят повторно. Число столетних жителей в Японии впервые превысило 100 тысяч человек. Рекорд в данной возрастной группе обновляется в Японии уже 56 лет подряд. Когда в 1963 году был запущен учет, в стране насчитывался лишь 151 долгожитель. Около 90% столетних граждан – женщины. Возраст самой преклонной жительницы составляет 114 лет, а старейшему представителю сильного пола – 112. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», в стране переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 25, в Гродно 23 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 22. В Минске сегодня без осадков и до 23 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

0: Реклама.
1: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Ямол – это не только протеин сывороточный 1 килограмм за 59,99, но и Wi-Fi роутер всего за 449,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yamol.by.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Считают ли белорусы себя счастливыми людьми, рассказал директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мыслевец, презентуя результаты республиканского социсследования, которые касаются общественно-политической тематики, пишет Белта. Из числа опрошенных почти 90% ответили «да». Напомню, в социоисследовании приняли участие 2045 респондентов, из них из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали вторую часть результатов, которая касается общественно-политической тематики. Беларусь и КНР обсудили вопросы взаимодействия при подготовке военных. В Пекин прибыл Виктор Хренин для участия в Синьшанском форуме по вопросам безопасности. Общаясь со своим китайским коллегой, глава оборонного ведомства обозначил ряд ключевых вопросов. Что касается подготовки кадров, наша военная академия готова пересмотреть учебные программы с учетом запросов китайской стороны. Программа форума рассчитана на 3 дня. Экспертам предстоит детально разобрать региональные конфликтные ситуации, новые вызовы в сфере военной технологии и международное право. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Въезда в Польшу ожидают 510 фур. Перед погранпереходом Кукурыки находится 380 грузовиков. А въезда в ЕС перед польским погранпереходом Кузница-Белостоцкая и Тересполем ожидают более 260 легковушек. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже в 3-й раз подряд и каждый раз объединяет все больше людей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты и фестивали посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединитесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране, рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои бизнесные возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
6: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 25, в Гродно 23 тепла, в Витебске, Гумеле и Могилеве до 22 с плюсом. В Минске сегодня без осадков и 23 тепла. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Душевное радио. Добрый

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка

0: Гістаричної вандровки. Ведаєш історію родимы, пільнуєш Беларусь. Парк Сула бай.
1: Ами. Акція «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября.
2: Подвесное кресло. Всего за 299 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Недушный день.
5: Середина недели, осень все ближе, ощущается сегодня еще больше. Листва пожелтела, сравниваем и видим различия. Стало еще уютнее, как будто воздух пропитан яблочками, пирогами. И так хочется вот в связи с этими биологическими, природными часами замедлиться и наслаждаться всем вокруг происходящим. Хочется на ретрит. Вот, наверное, осенью кто-то когда-то придумал такое понятие. Это же обозначает уединение, удаление от общества, когда временно нужно осознанно убежать от рутины, от привычного, в какое-нибудь тихое место отдохнуть, чтобы себя лучше узнать, чтобы поработать над своим внутренним состоянием. Поэтому глобальный ретрит предлагаю сегодня прямо в эфире провести, потому что никуда мы от общества и от работы убежать не можем. Поэтому будем сегодня дышать с вами, будем себе что-нибудь хорошее, приятное позволять, отдыхать и, ну, немножечко развлекаться, если захотим. А еще хороший вариант ретрита предлагает шведский отель. Там ищут волонтеров. Представляете, каких волонтеров? Которые помогут смотреть животных северных, оленей, и жить предлагают где-то в красивом таком глэмпинге, в стеклянных иглу, посреди глубокого такого непроходимого леса. Бесплатное проживание, можно просто наслаждаться природой и ухаживать за зверушками. Поэтому, если вдруг ощутили невозможность продолжать работать в таком темпе и немножечко выгорели, вот туда нужно, туда, где будет много свободного времени, такой настоящий модный ретрит в прохладе наедине со звездами. Вот с ноября по январь можно туда отправляться. Вакансия свободна.
4: Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем привет, с вами ретро-вумен-трио «Розовые розы».

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Недушный день.
1: Обещала ретрит, так вот он, который себе можем позволить. Если еще не сориентировались, мы с вами в лесу. Так, может, и на море побываем чуть позже в эфире, и в горах. Но в целом ретрит – это когда мы платим бешеные деньги за то, чтобы посидеть в тишине, поголодать, отвлечься. Поздравляю, вот он. Предлагаю сделать глубокий вдох и на выдохе медленно произнести «Меня ничего не беспокоит». Снова вдох. И на выдохе «Мир прекрасно справлялся без меня эти миллиарды лет». И вот эти 5 минут он как-нибудь подождет, правда? На, хорошо стало, правда? И как-то уже ответственность эта бешеная покидает. И дедлайны тоже как-то все меньше и меньше интересует. Можно переместить внимание на себя, на свою спину, которая в форме креветки сейчас находится. Да, можно попросить у нее прощения за то, что мы так сидим за компьютерами. Можно представить свои мысли, как они выглядят, и смахнуть все ненужное вправо, влево или вообще удалить. И вообще-то давайте мы с вами ощутим истинный дзен, поймаем его в середине недели и спокойно посмотрим на тех, кто не прав в корне, да, на все, что происходит, и будем продолжать наслаждаться этим чудесным днем. Ну, надеюсь, у нас что-то хорошее получилось. Как у вас ощущения?

0: Реклама. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
1: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+.
0: При поддержке Душевного радио.
3: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
1: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
4: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
5: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

общем, школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся.

0: Недушный день.
1: Чем бы мы ни занимались, куда бы ни брели, вот так вот в середине недели, даже от самого любимого пути можно легко устать. Даже от самого красивого пути, многолюдного или, наоборот, уединенного, очень шумного или спокойного, привычка. Привычка обычно стирает всю магию или даже начинает нас утомлять, иногда раздражать, только если за ней кое-что не скрывается. Недавно увидела цитату Энн Хэтэуэй, и вот как она интересно сформулировала такую мысль. «Если я чувствую усталость, то спрашиваю себя, а мне вообще нравится причина, по которой я устала?» И вообще, после этой фразы все становится по-другому. Вот согласны? Если я чувствую усталость, то спрашиваю себя, а мне нравится причина, по которой устала? Но это же гениально, потому что мы привыкли видеть в усталости только негатив. Там что-то болит, там где-то дела не успели сделать. Можно устать от того, что весь день мы занимаемся не тем, что не нравится, например. А можно устать после дня, который наполнен тем, что нравится, тем, что мы любим. Вот, например, мы приходим домой, а там много овощей. Овощей, вот это вот помидорки, перцы, тыквы, и над ними летают чудесные осенние мушки маленькие, или дома бардак. Но, с другой стороны, ведь игрушки какие-то или вещи, разбросанные по квартире, валяются, да? Или вот эти мушки летают. Первая реакция такая нервная. Почему? Все опять нужно убирать. Но если подумать, ведь это мы сами вырастили на своих огородах, или нас угостили приятели, кто-то экологически чистые продукты нам, кабачки, да, вручил, значит, у нас есть друзья, да. Либо игрушки разбросали дети или внуки, они весь вечер что-то придумывали, играли, и внезапно это уже не бардак, а следы жизни, которую вообще-то мы и любим. И иногда уже на автомате думаем, как же все это надоело. Но ведь можно посмотреть на эти самые обстоятельства и понять, я устал, потому что у меня есть то, что я люблю. Мне нравится, от чего я сейчас устала. Прям какой-то жизнеутверждающий вопрос, отрезвляющий. И с его помощью можно понять, у нас на самом деле все в порядке или нужно передохнуть, что-то в жизни идет не так, нужно что-то поменять. По-моему, отличный вопрос для середины недели. А вы как думаете?
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Вторую часть результатов масштабного республиканского социсследования, которое касается общественно-политической тематики, презентовали в Минске, передают Билта. Так доверие к Всебелорусскому народному собранию растет. Более 70% респондентов проголосовали положительно. Комментируя вторую часть результатов исследования, аналитики отметили, что доверие к ВНС растет вместе с его ролью в определении будущего страны. Граждане видят участие ВНС в решениях, связанных со стратегическим развитием страны, включая концепцию национальной безопасности и программу социально-экономического развития. В Беларуси проведут реконструкцию автодорожного пункта пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Работы начнутся уже в этом году и должны завершиться поэтапно до 2029 года. Предусмотрено увеличение количества полос пропуска транспортных средств через границу. Пропускная способность увеличится в 3 раза и по расчетным оценкам составит порядка 6 тысяч авто в сутки. Белавия объявила о скидках до 50%, сообщили Белта в пресс-службе авиакомпании. Билеты по такому тарифу на все прямые регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Могилева и Бреста можно купить сегодня и завтра на сайте авиакомпании. Вылет возможен с 17 сентября по 27 марта включительно. Китай запустил первый в мире завод по массовому производству гуманоидных роботов. Завод рассчитан на выпуск 10 тысяч единиц продукции в год. Предприятие способно выпускать одного промышленного человекоподобного робота каждые 10 минут. Одна из ключевых особенностей производственного цикла – роботы создают роботов. Таким образом, выпуск китайских гуманоидных машин переходит к новому этапу крупномасштабного интеллектуального производства. И к новостям компании. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки Бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и бюджет не пострадал. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 25, в Гродно 23 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 22. В Минске сегодня без осадков и плюс 23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шейбека.
3: Радио. Слушай, любимое, проверенное.
5: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
6: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
7: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей?

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624 10 57.
1: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Палитра-то поменялась, уже сочная зелень листвы куда-то ушла, уступила место багрянцу, охре и чистому золоту. А какие они модные тренды осенние 2026 сезона. Ну, вообще-то, сейчас стилисты склоняются к тому, что темно-синие джинсы в моде. И, между прочим, не в облипочку, и не очень широкие, ровные, прямые, такие насыщенного цвета индиго. Вот так вот. Еще сейчас в моде кожа с эффектом крокодила. Можно доставать из глубин, из недр шкафа. Спортивные брюки окончательно вышли за пределы домашнего гардероба. Все, теперь мы снова в тренде. Лучше всего работают широкие модели с лампасами. Ну, все, сколько сейчас нас стильных будет. И замш. Замшу тоже можно добавлять в актуальный осенний гардероб вместе с бархатом, вместе с шоколадной обувью и высоким воротником. Но, кажется, все перечислила. Осталось только выучить, что из этого называется лоферами, что называется казаками, что из этого какая кофточка. Потому что, честно говоря, очень тяжело сейчас стало модникам разбираться в том, что как называется. Есть же пуловеры, есть же разные там гольфы. Ну, вообще в моем лексиконе все это называется кофтами. Но они ведь бывают абсолютно разные. Как вы ориентируетесь в моде, какое у вас отношение к стилю? Мне лично вот так вот, если удобно в чем-то, то мы в нем и ходим. Ну, а если еще джинсы, как мы подбираем по размеру, есть, в которых можно и сидеть, и дышать, и наклоняться, то это странная мода. Странная мода, потому что обычно мода как будто нас в чем-то сковывает. Ну, а сейчас, наверное, нужно самовыражаться и быть такими, какими хочется. Вот расскажите, у кого сегодня что яркое есть в гардеробе? Кто-то, может быть, с каким-то зонтиком жизнерадостным пришел на работу или в каком-то красивом тренче. Ну, значит, можно таким модникам передать привет на душевном радио прямо сейчас. Можно написать в телеграм-чат радийный и передать кому-нибудь стильному осенний привет.

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Давайте честно, даже взрослым часто приходится адаптироваться, я бы даже сказала, постоянно. После выходных, после отпуска, после больничного постоянно приходишь в каком-то совершенно ином состоянии, и нужно ловить вот эту самую волну. Ну, вы уже адаптировались к тому, что в обед у нас есть время приветов, когда можно поздравить кого-то хорошего. Вот 16 сентября на календаре. Вспоминайте, кого и с чем сегодня можно поздравить. И это уже сделал Александр. Написал в телеграм-чат душевного радио о том, что поздравляет Игорька с новым местом работы, с началом рабочей недели от себя лично и от ребят ООО «Металл», от всего большого коллектива. Ну и, кстати, Игорьку, по-моему, повезло, потому что как раньше нас адаптировали в старые добрые. Вообще никто никогда не спрашивал о нашем уровне стресса, комфорта, о стрессоустойчивости, о менталочке, да, просто кидали в омут, и выплыл молодец, не выплыл, следующий обязательно выплывет. Ну, а как сейчас адаптируют сотрудников? Тут и поддержка 24/7, и обучение, и опытный наставник, и какие-нибудь дыхательные практики перед сменой, ромашковый чай, да, повезло вам, человек, но и все равно, как бы хорошо ни было в коллективе, первые дни мы киваем всем подряд, придумываем мысленно имена ассоциативные для вот того человека в синей рубашке, для вот этой вот кучеряшки, для вот этой вот прекрасной девушки, которая предлагает вкусный чай. Но у всех, по-моему, так. Можете рассказать о своем первом месте работы в чате душевного радио и о том, кто вам помогал адаптироваться и как быстро это все произошло.

0: реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1.
7: 624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Смотрю на сообщения, что вы присылаете в ТГ-чатик, и как-то чувствуется, поддержка нужна. Всем привет и хорошего настроения желает брату Сергею Александр. Пусть оно самое не покидает, появится наконец-то желание поработать. Но, кстати, чтобы это желание появилось, нужно правильно своих сотрудников мотивировать. Ну и вообще уметь правильно шутить, веселиться и отдыхать. Вот, например, в Чехии в конце уборочного сезона по старинной традиции выпускают вино, которое течет ручьем по каскадной лестнице в городе Кукс. 300 литров белого вина вот так вот взяли и вылили за 8 минут. Очень быстро все это произошло. Гости могли бесплатно подставлять бокалы прямо под бегущую струю. Нам на работе тоже всем нужен такой фонтанчик или хотя бы кофемашина безлимитная, ну или хотя бы чайник, ну или хотя бы заварочка какая-то. Ну ладно, у нас тоже есть что-то такое приятное, связанное со сбором урожая. У нас ежегодно проходят дожинки, и там и награждают тружеников, и какая-то ярмарка, хороший фестиваль. И богач есть такой осенний народный праздник урожая. 21 сентября отмечают его жители деревень. Да, можно, например, в Суле тоже узнать побольше об этом обряде и поучаствовать в нем, что главное. А у нас осенняя традиция тоже есть своя, семейная, наверное, подающаяся из поколения в поколение. Мы очень любим в Беларуси кукурузные поля, которые не охраняются, правда? Ну, хоть что-то, хоть где-то, хоть какая-то мотивация. Расскажите, как вас на работе мотивируют руководители, коллектив, почему хочется туда приходить вот в среду и в любой вообще день недели. Светлана пишет, что любимому мужчине Дмитрию нужен ее привет. Давай уже домывай быстрее посуду и будем вместе пить кофе. Спасибо, что ты есть. Привет всем, она тоже отправляет, кто слушает душевное радио. Ну, Светлана, во-первых, это хорошо, как у вас получилось мужчину любимого заставить помыть посуду, но пить кофе, конечно же, веселее под какую-нибудь красивую музыку. Согласны?
0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
2: Емол – это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 28,99, но и комод на 5 секций всего за 62,64. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шибеко.
1: Чтобы не писать мужу, деньги закончились, надеюсь, твои чувства еще нет, мы ходим на работу. Модель «разрешить себя содержать» подходит, потому что не всем нужно пополнять казну. И не только по этому поводу, еще и по прочим другим корыстным побуждениям трудится ежедневно Александр. Привет вам, Александр. Спасибо, что пишете в телеграм-чат и отвечаете на мои вопросы. Но мы сегодня пытаемся поддержать друг друга. Надеюсь, у нас получается. В середине недели и сообщения добрые, такие иногда колюченькие присылаете вы для своих коллег, для своих близких, для соседей по кабинетам и офисам в телеграм-чат душевного радио. Для чего мы работаем? Расскажите нам кто-то, чтобы соскучиться по близкому человеку. Вот написала в инстаграм Ирина, что это ее повод понять, способ понять, что она любит свою семью и с радостью к ней возвращается. Ну еще бы, если работать 7 дней в неделю, то можно вообще долгую счастливую жизнь прожить, не встретившись просто никогда со своей семьей. Ну или кто-то ходит на работу, чтобы не тратить слишком много еды, электричества, интернета и ест в ресторанах, чтобы плов вчерашний муж достался. Ну расскажите о том, что вас мотивирует выходить из дома по утрам или ближе к обеду и трудиться. Может быть, на работе у вас много друзей, тогда это повод передать им привет через душевное радио. Пишите нам в ТГ-чат.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Сверим время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Беларусь и США в ходе очередного раунда переговоров в Минске достигли большого прогресса. Об этом заявил журналистам спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Как передает Белта, по его словам, стороны обсудили международные вопросы, двустороннюю повестку и другие темы, представляющие взаимный интерес. Результаты социсследования по общественно-политической тематике презентовали в Минске. Как сообщает Белта, в числе вопросов доверие населения политическим институтам и оценка работы местных органов власти. Как рассказал замдиректора Белорусского института стратегических исследований Виталий Пунченко, участники социсследования определили формулу политического успеха страны. Ее составляющие – мирная жизнь и поддержка президентского курса, а также запрос на развитие и эффективность. Виталий Пунченко отметил, что сложилась точка единства, в которой мир выступает базисом, а экономика – главным критерием успешности политики. Митинг «Реквием» в память о жертвах оккупации, приуроченный ко Дню народного единства, состоялся на площади Славы в Могилеве. В знак уважения вечной памяти участники акции возложили цветы к монументу в честь героев. На площади собрались представители местной власти, депутатского корпуса, трудовых коллективов, общественных объединений и молодежь, а не по 4 минуты молчания тех, кто отдал жизни за свободу и независимость страны. В Сингапуре начали платить жителям за чтение книг по 15 минут в день. Участникам челленджа начисляют 20 виртуальных монет. 1000 монет можно обменять на 1 сингапурский доллар, это около 80 американских центов. То есть для получения 1 доллара нужно читать 50 дней. Учитывается только одна сессия в сутки. Читать можно где угодно, например, в автобусе, во время обеда или перед сном. Власти рассчитывают, что программа поможет жителям дольше удерживать внимание, развивать критическое мышление и воображение. К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by и belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем в большинстве районов дожди, возможны грозы. Ночью плюс 6-15, а днем в Бресте и Гродно 16-18, в Гомеле 24-26, в Витебске 19-21, в Могилеве 22-24 тепла. В Минске дожди и 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Душевное радио. Доброго дня.

0: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие».
1: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
3: Мы будем вас ждать!

0: Недушный день.
1: Ты, мое сердце, моя душа, ну много ли в жизни ритуалов, которые нас по-настоящему наполняют? Жизненной силы, энергии, да чего угодно. Обеденный перерыв в помощь. Ну и, может быть, какой-то сериальчик тоже. Привет. Ну а вообще-то в мире растет популярность имен среди молодого подрастающего поколения, которые имена эти родители черпают из сериалов, из фильмов. В целом ничего странного в этом нет. Нравится тебе герой, там, Гермиона, например. Но почему бы не назвать дочь таким именем? Так вот, ладно, Гарри Поттерская тематика миллениальская уже не в тренде. Сейчас все чаще детей называют в честь героев турецких сериалов. Самые популярные варианты Неслихан, Бурак, вот так вот. А женские, топ женских имен в России, по крайней мере, Шахерезада, Эсмеральда, Клеопатра, Малина и Фелиция. Ну вот еще Серкан, наверное, тоже мальчиков называют чаще. Ну а как ваших коллег, друзей зовут, давайте вспомним, и им приветы в этом часе передадим. Подписывайте их обязательно и пишите в ТГ-чат.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики. Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
3: 16+.
4: При поддержке Душевного радио.
5: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
6: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
7: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем.
8: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
9: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
10: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Когда мы были молодыми, вряд ли во дворе можно было встретить ребенка с именем Серкан, например. Или вот наоборот, Сергеев и Андреев было даже несколько. Когда мама звала, приходилось либо добавлять фамилию, чтобы было конкретно понятно, кого хотят видеть дома, ну, либо номер. Я была Олей 3, потому что жила на третьем этаже. А другая Оля на 8-м, а другая на 6-м. Так вот и разбирались. А если называли вдруг полным именем, вот так звали домой, ремни в пространстве уже начинали натягиваться, потому что если вдруг близкие люди переходят на полное имя, мозг это автоматически считывает как угрозу. И в жизни будто тоже это действует. Почему-то мы переходим на полный вариант имени, а если еще имя вдруг не нравится, то совсем страшно становится. Кстати, это очень распространенное такое, практически даже не исключение. Имя многим людям не нравится. И это говорит о том, что человеку что-то в себе не нравится. Показатель, да, своего отношения к себе. На уверенность влияет. И еще, оказывается, внешность человека подстраивается под имя. Елены выглядят похоже, Александры тоже выглядят похоже. И если вдруг ребенка назвать каким-то редким именем, как сейчас это принято, то у общества не будет готового визуального стереотипа, и окружающие не смогут как-то сформировать какую-то похожесть. Ребенок, скорее всего, будет каким-то уникальным, и механизм самоисполняющегося пророчества просто возьмет и сломается. Наверное, поэтому так много редких имен сейчас можно встретить на детских площадках. Расскажите, какие имена есть в вашем окружении? Может быть, очень долго думали о том, как назвать своих детей или внуков? Вдруг спросили вашего совета, чем руководствовались, какие имена вокруг вас обитают? Расскажите в телеграм-чате Душевного радио.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Гулять по улицам любимого города с любимым человеком, и имя которого уже стало таким близким, таким своим, таким приятным на слух. Но сегодня мы говорим о том, что есть у каждого из нас, у некоторых совершенно невероятной истории об именах, конечно же. И вот есть в мире рекорд, как паспорт зафиксировал когда-то в 1990-х годах австралийцу. Одному пришла в голову идея, от которой у любого чиновника начал бы дергаться глаз. Человек решил поставить рекорд по самому длинному имени в мире. И это у него получилось. 6 страниц занимает его имя, 2253 слова. Это рекорд книги Гиннесса. Около 20 минут требуется, чтобы произнести его полностью. Был Лоуренс Уоткинс, а стал, ну не будем уже занимать эфир, очень-очень большое имя. И после его рекорда в Новой Зеландии даже изменили законы, чтобы никто не мог повторить это достижение. Вот так вот можно именем изменить законодательство. А есть еще самое короткое имя в истории. В Колумбии жил или, наверное, живет молодой человек, которого зовут 6. Просто цифра 6. Да, без единой буквы. Его отец так назвал ребенка, потому что он был 6-м ребенком в семье. Все прозаично. Ну а какие у вас ассоциации возникают с именами своими, с именами своих детей, внуков, каких-то близких друзей? Можете рассказать в телеграм-чате. И вот привет передает Сергей сыну, которого хотели назвать Тимофеем, но у старшего брата был уже сын с таким именем, он украл это имя, поэтому подумали и назвали Паша. Но по имени не называет его Сергей, а зовет по-всякому. Полтинник, паштет, павлин, пятак. Он не обижается, а друзьям его весело. Вот такая история у Сергея приключилась. Об этом рассказала в чате душевного радио. Но это хорошо, если человеку нравятся такие вариации. Но есть люди, которые категорически против, только полным именем, ну, созвучно, но как-то внутреннему миру бывает. Это у вас человек с чувством юмора растет. Ну да, главное, чтобы не обижался. А какие имена у детей Илона Маска? Там есть куда фантазии разбежаться. Ну а кто-то, вот, например, как Кирилл, зовет свою Светлану вот вариативно. То любимочка, то, я помню, ведьмочка была, да? То есть мы даже можем к имени добавлять такие какие-то уменьшительно-ласкательные истории. Расскажите вы, как зовут, интересно, друзей, детей в вашем окружении? И будет ли у нас сегодня какая-то экшен-история? Скоро узнаем.
2: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.
3: Реклама.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать,

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: За каждым именем стоит человек с его мечтами, конечно же, надеждами и чувством юмора. Но сейчас в Беларуси в моде имена Изабель, Ефросинья, Дженнифер даже есть, Весна, Глафира, а мужские в топе вот Добрыня, Соломон, Теодор, Леопольд. Но если же это сделано исключительно ради такой вот необычных рифм или непринятых каких-то еще, да, не на слуху, не созданных рифм, чтобы ребенку было легче идти по жизни, то это все временно, да, потому что мы знаем Света Конфета, Оля Доля, Антон Батон, Иван Диван. Это все скоро исправят. И на самые хитро выдуманные имена тоже рифмы придумаем. Если не сможем сами, то искусственный интеллект в помощь. Но какое самое необычное имя вы слышали в жизни? Может быть, у соседа или коллеги есть такое, что до сих пор вспоминаете с улыбкой, рассказываете в телеграм-чате душевного радио. Обязательно все прочитаем. Если даже в эфире не успеем об этом поговорить. Дочь у подруги Сергея назвали Аурелия. Очень оригинальное, такое сочное имя. А у Стаса супруга Армина, а дочка Амира. Тоже какая-то скороговорочка должна получиться. Армина, Амира, Ами, как можно сократить Ами, да, по-французски, чтобы звучало. У Екатерины подругу ласково все детство звали Чика, они ее Чикушкой называли, подросли, осознали, но подругу называть так не перестали, она не обижается, наверное, привыкла, Екатерина уточняет. Джонни пишет, что его зовут в паспортном столе, попросили изменить имя на Яугений. Редкое имя, если еще есть у кого-то такое, то он будет очень счастлив. Позвали его Яуген по-белорусски. Так, что поменялось, что изменилось? Яуген, Яугений. Ну ладно, может быть, в написании есть какая-то разница, а в произношении так я разницы какой-то не заметила. Кирилл рассказывает, что бабушку хотели назвать Олимпиада в честь первой Олимпиады. Она 1896 года. Но дедушка на тот момент сказал твердое «нет». И поэтому бабушку как назвали? Ефросиньей, в честь Ефросиньи Полоцкой. Да, очень в моде сейчас имена, такие связанные с нашей историей Беларуси и мира в том числе. Продолжаем тоже с вами уже в телеграм-чате разговаривать об именах. Но это, конечно, здорово, когда можно как-то собрать и скомпоновать имя, чтобы оно отвечала всем канонам. Была и современным, что-нибудь с Диего, что-нибудь с космосом, что-нибудь с корнями там, Александр или еще что-то. В общем, креативности нам точно не занимать. У нас ее очень много, поэтому ждем каких-нибудь необычных имен у наших следующих поколений. Ну, а пока можете рассказывать. О, кейс тут. Во дворе мальчика звали, Наталья рассказывает. Очень интересно. Продолжим уже с вами в телеграм-чате общаться, потому что я временно до завтра. Говорю всем пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Соединенные Штаты Америки снимут санкции с предприятия «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром». Об этом по итогам переговоров в Минске заявил журналистам спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Как передает Белта, по его словам, в качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с 2 белорусских компаний. Подавляющее большинство белорусов, 87,6%, доверяют президенту. Таковы данные комплексного республиканского социологического исследования, которые касаются общественно-политической тематики. Как передает Белта, как отметил политический аналитик Вадим Елфимов, цифры подтверждают, курс, который избрал глава государства, полностью отвечает интересам белорусского народа. Респонденты выделили несколько главных успешных направлений деятельности президента. Обеспечение безопасности внутри страны и сохранение мира на фоне напряженной мировой обстановки – укрепление международного авторитета Беларуси и успешность экономики. Накануне Дня народного единства в Новополоцке Витебской области завершили капитальный ремонт путепровода номер 3, которому уже более 50 лет. Благодаря усилиям мостостроителей запас прочности конструкции увеличен на десятилетие, а внешний вид объекта приобрел современные эстетические очертания. Длина переправы более 172 метров, а ширина 18 метров. Специалисты усилили конструкцию, полностью заменили элементы полотна, смонтировали новое барьерное ограждение и наружное освещение. Канадец Джереми Скофилд стал рекордсменом среди мужчин по количеству татуировок. С 2005 года он покрыл рисунками 90% кожи, а некоторые участки закрашивались более 100 раз. На теле Скофилда цветы, морские обитатели, вампиры и даже собака в смокинге. За все время он провел в тату-кресле более 1000 часов, а над его образами работали более 40 мастеров. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем в большинстве районов пройдут дожди, возможны грозы. Ночью плюс 6-15, а днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Гомеле 24-26, в Витебске 19-21, в Могилеве 22-24 тепла. В Минске дожди и 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: маме. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

0: реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Бас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 620 4 10 57.

Емол – это не только холодильник Беко за 1399, но и туалетная вода Москино 100 мл всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-0991 или на сайте emol.by.

0: топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Около 80% белорусов удовлетворены результатом обращения в местные органы власти. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социсследования. Как сообщает Белта, положительно на этот вопрос ответили 78,2% респондентов. 21% отрицательно. Отвечая на вопрос, какая форма диалога местных органов власти с населением предпочтительнее, 52,5% опрошенных указали официальный прием в органах власти. Более половины – телефонные, горячие линии и прямые линии. В Беларуси запустили в производство новую версию BLG X50. На модель уже принимают заявки. В продажу кроссоверы поступят завтра. Новинка получила обновленный интерьер и сочетание атмосферного мотора с классической коробкой-автоматом. Автомобиль будет представлен в комплектации стандарт, в которую вошли кожаные сиденья, 16-дюймовые диски и с десяток умных помощников. Новый BLG X50 оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем. Мощность мотора 122 лошадиные силы. Как идет подготовка к отопительному сезону, рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекета. На 1 сентября в целом по стране выполнены задания по 33 видам работ по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду. На стадии завершения 90% и более находится 21 вид работ. Основные мероприятия планируют завершить до 20 сентября. Душевный фестиваль, грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александры Мелих, ансамбля танцы, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. А в 9 вечера зрители ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. К новостям компании «Суши» 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на «Сливки Бай». Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от «Art Food». Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж – финальная финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. Государственные учреждения Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки. Евро 3 рубля 49 копеек. 10 юаней 4 рубля 51 копейка. 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем в большинстве районов пройдут дожди и возможны грозы. Ночью плюс 6-15. А днем в Бресте и Гродно 16-18. В Гомеле 24-26. В Витебске 19-21. Тепла. В Могилеве 22-24 с плюсом. В Минске дожди и 17-19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

100 Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Вы слушаете Душевное радио. Вам желаем самого отличного, самого легкого дня. Ну вот, кстати, сегодня с утра собирались с сыном в школу. Он так долго-долго собирался. Я говорю: сынуль, ну что так долго? Он говорит: отец, ну вот потерял я еще один носок. Один носок, не пару, просто один. Я вот думаю, вот у моего сына в 7 лет, да, и началась взрослая жизнь. Я надеюсь, ваше утро и ваш день прошли более собрано, чем у нас. Ну а вечер точно будет намного лучше. Ведь с вами Душевное радио. Я Дмитрий Кустов. Планируем много чего поделать. И кино на вечер вам дам, и поиграем, и новостей много послушаем. Ну и музыки любимой, конечно, впереди тоже очень-очень много. Но еще в ближайшие минут 7-8 узнаем, какие масла употребляют диетологи. То есть вот они постоянно рекомендуют какое-то определенное, но вот сами-то ничего добавляют в продукты. И все, в ближайшее время. Вам хорошего дня.
1: Реклама.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 620 4 10 57.

0: каталог здорового рациона. Вот диетологи назвали еще три, которые должны быть на каждой кухне, и призвали не переплачивать. Да. Ну, базовым продуктом остается, конечно, оливковое масло, идеально для салатов, готовых блюд. Но пить его натощак ради моды эксперты не советуют, может вызвать расстройство. Ну, а для жарки и запекания при высоких температурах лучше использовать масло авокадо. Представляете? Оно нейтрально по вкусу, устойчиво к нагреванию. Ну, вот осталось его где-то найти. Ну, а для придания аромата азиатским блюдам диетологи рекомендуют кунжутное масло. Оно богато полезными для сердца минералами и даже, возможно, витаминами. Поэтому питайтесь правильно. Вам желаем хорошего дня. Ну и, кстати, скоро кое-что интересное разыграем, поэтому следите за эфиром.
1: Что на ужин?
2: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
1: Что на ужин?
2: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
1: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Вы слушаете Душевное радио. Ну и пока есть немножко времени, расскажу, чего же мы будем делать уже в следующем музыкальном часе. Разыграем, кстати говоря, мужской маникюр. Представьте себе, ну, наконец-то, да, процедура, после которой жена сможет сказать: «А ну, дай-ка посмотреть руки». И это будет не потому, что опять что-то сломал. Нет, будет красиво. Что же нужно будет делать? Ну, рассказывать истории. Можно и фото поделиться, можно и видео. На какую именно тему, я расскажу уже примерно через полчаса. Ну а пока есть время, вступайте в чат Душевного радио в Телеграме. Вот именно там мы и будем общаться уже примерно через полчаса. Ну а через минут 7-8 расскажу про 5 самых полезных белковых продуктов. Что говорят диетологи, дождитесь.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
4: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
5: 16+. При поддержке Душевного радио.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Вы слушаете «Душевное радио». Скоро уже поедем, полетим домой к вкусному ужину. Ну а чтобы он был еще и полезным, расскажу вам про 5 самых полезных белковых продуктов. Ну, диетологи, точнее, расскажут. На первом месте у нас лосось. В одной порции содержится 19 граммов белка, ну и ударная доза омега-3 жирных кислот. Они блокируют воспалительные процессы. Ну и среди растительных, более дешевых продуктов эксперты выделяют некоторые. Например, чечевицу. Она богата клетчаткой и антиоксидантами для здоровья кишечника. Ну а также соевые продукты, бобы и тофу. Там тоже много чего интересного. Помогают они организму справиться со стрессом. Ну и на 5-м месте у нас греческий йогурт. Вот кто бы мог подумать, один из полезнейших белковых продуктов. Благодаря живым пробиотикам и особой кислоте он эффективно поддерживает иммунитет и борется с воспалениями. Ну, слушайте, лосось — это, конечно, хорошо, но главное, чтобы цены на этот самый лосось не вызвали у нас новое воспаление, на этот раз нервной системы.

Вы слушаете «Душевное радио», ну а примерно через 8 минут в этой студии появится Сергей Сенкевич. Да, послушаем новости, еще узнаем о погоде, ну и скоро расскажу вам, что китайский автопром замахнулся на святое, представили какой-то мега-крутой автомобиль. Все это уже скоро в эфире.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: В «Минск-Мире» вашему бизнесу будет комфортно. Климат кварталов, тропические острова и Западная Европа мягкий и теплый. И там действуют специальные условия на покупку офисных помещений. Только до конца сентября. Подробный прогноз цен узнайте по телефону 7675. Сайт minskworld.by.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Как белорусы оценивают уровень безопасности в стране, рассказал директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мыслевец, презентуя результаты республиканского социсследования. Как передает Белта, безопасно себя чувствует 91% опрошенных. Это комплексный показатель, который демонстрирует эффективность деятельности правоохранителей и силовых структур в целом. Международные выставки «Будэкспо» и «Наш дом» открылись в Минске. Свою продукцию и услуги представляют 125 компаний. Экспозиция охватывает 8 основных направлений – от архитектуры, дизайна и проектирования до строительных материалов, техники, оборудования, технологии домостроения. Деловая программа включает более 25 мероприятий, в том числе пленарные сессии с участием представителей правительства и международные круглые столы. В Беларуси начинается вирусный сезон. Специалисты уже прогнозируют, какие инфекции будут преобладать в стране в ближайшее время и советуют заранее позаботиться о защите. Речь о негриппозных респираторных вирусах, гриппе и других инфекционных заболеваниях. Все они будут циркулировать параллельно. Одним из главных способов обезопасить себя медики называют вакцинацию. Матчи первого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА состоятся сегодня и завтра. На общем этапе каждая из 36 команд сыграет с 8 разными соперниками, по 4 раза дома и в гостях. 8 лучших дружин напрямую квалифицируются в 1/8 финала, а клубы, которые финишируют на местах с 9 по 24, получат возможность побороться за выход туда в стыковых встречах. Добавлю, в прошлом сезоне победу во втором по рангу Еврокубке отпраздновала английская Астон Вилла, которая победила немецкий Фрайбург со счетом 3-0. К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем в большинстве районов пройдут дожди и возможны грозы. Ночью плюс 6-15. А днем в Бресте и Гродно плюс 16-18. В Гомеле 24-26. В Витебске 19-21. В Могилеве 22-24 тепла. В Минске дожди 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
5: I'll be back.
6: Каждый будний день с 17 до 18.00.
4: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: «Я тебя люблю» — такие слова, что не говори, приятно получить в любое время дня, и уж тем более в любую пору года, но согласитесь, что осенью особенно они хорошо заходят. Я очень надеюсь, что вы уже летите домой к любимому человеку. Работа на сегодня — все. Все мысли только об отдыхе. Давайте лететь вместе с музыкой в дорогу в ближайшие 50 минут в эфире «Душевного радио». Но еще в этом часть поиграем, мужской маникюр, вот такую услугу разыграем в этом часе. Ну и еще скоро узнаем, на что покусилась компания «Джили». Говорят, скоро подвинут «Гелендваген», но обо всем этом в ближайшее время. Меня зовут Дмитрий Кустов, вам отличного вечера.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел. Душевное радио.
4: Душевное радио.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Если вы уже в пути, кое-что интересное вам расскажу. Оказывается, китайский автопром совсем недавно замахнулся на святое. Компания «Джили» представила внедорожник Galaxy Battleship 700. По заявлению разработчиков, готов потеснить даже легендарный немецкий Гелендваген. Ну и дело здесь не только в брутальном дизайне, но и в феноменальных характеристиках. Но вы просто послушайте. Во-первых, за эти деньги покупатель получает настоящий технологический прорыв. Гибридная силовая установка выдает сумасшедшие 1128 лошадей. Только представьте себе, это позволяет 5-метровому тяжеловесу разгоняться до сотни менее чем за 4 секунды. Ну а суммарный запас хода на одном баке и батарее составляют внушительные 1770 километров. Ну еще, конечно, прочность и проходимость. Слушайте, в случае падения в водоем, ну вдруг как-то вы не справились с управлением, этот агрегат способен буквально плыть по воде в течение 40 минут. Ну и что самое интересное, крыша автомобиля. Знаете, сколько она выдерживает? 16 тонн нагрузки. 16 тонн. Слушайте, это я мог бы перевезти все вещи жены в новую квартиру всего за 2 ходки, а не за 2 недели.
1: Душевный попутчик. На душевном радио.
0: Да, душевный попутчик именно на душевном радио. Насколько вы знаете, с 16 по 22 сентября в нашей стране ежегодно проводится неделя мобильности. В чем цель? Ну, немножко очистить воздух, да, уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, пересесть с ДВС на что-то электрическое, на электромобиль, я не знаю, на самокат, на велосипед, на что хотите. Смотрите, какая ситуация. У меня есть сертификат на мужской маникюр. У вас, я уверен, найдется какая-то интересная история, связанная с дорогой. Ну, может, попутчика какого-то вредного взяли когда-то, потом еле машину отмыли. А может, что-то доброе у вас. Вот купили велосипед себе, где-то припарковались, вот уже 2 года не можете найти где. В общем, все, что связано с дорогой, с вашим автотранспортом, можете историю написать. Можете вообще коротенькую, на 2-3 предложения. Можете фото отправить со своим железным конем, я имею в виду автомобиль. И все, что хотите, отправляйте в чат душевного радио, все, что связано с дорогой. Автору самой оригинальной, интересной, смешной, может быть, грустной истории или фото я сегодня отдам сертификат на мужской маникюр от салона Пикадилли. Чат душевного радио к вашим услугам, у нас 1,5 часа.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
5: Прокачай авто музыкой в дорогу. «Душевное радио».

0: Продолжаем лететь с музыкой в дорогу. Кто домой, кто пока только в мыслях с работы. Но главное, что среда уже, можно сказать, прошла. Ну, по крайней мере, ее рабочая часть. Дальше отдых и вкусный вечер. Ну, кстати, захватите что-нибудь вкусненькое, можно и не полезное сегодня с работы. Можно. Сегодня середина недели. Ну, а если вы еще на работе и пока только мечтаете о чем-то вкусном и о том, как вы окажетесь дома, давайте немножко ускорим вас, загляните в наши соцсети. Прямо сейчас найдете Душевное радио и в ВК, и в Инстаграме, и не только. Если не разберетесь, прямо на главной странице нашего сайта душевнаярадио.бай есть все ссылки на наши соцсети. Так что заходите, хорошо проводите время, участвуйте в разных конкурсах, получайте подарки, ну и общайтесь с любимыми ведущими. Вам хорошего вечера.
1: Ямол – это не только протеин сывороточный 1 килограмм за 59,99, но и Wi-Fi роутер всего за 449,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yamol.by.

0: Реклама.
1: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио», но я напомню, что с сегодняшнего дня по 22 сентября традиционно в нашей стране проводится неделя мобильности, то есть пересаживаемся с ДВС на что-то электрическое, можно даже на самокат или на велосипед, ну и, собственно, делаем воздух чище. По этому поводу разыгрываю, как ни странно, мужской маникюр, ну вот так вот на самокате с мужским маникюром. Все, как я себе и представлял. Так вот, что нужно делать? В чат «Душевного радио» отправляйте, пожалуйста, историю. Может быть, оригинальную, может, смешную, может, просто фото или видео. Ну, расскажите про свой автомобиль, про свой велосипед или про какую-то курьезную ситуацию на дороге. Может, вас навигатор как-то завел, я не знаю, в поле, в реку. Или ехали, «Душевное радио» слушали. Да, и так заслушались, что в другую область прям приехали. Ну, кто его знает? Ну, расскажите. Вот Андрей пишет: работаю в такси. Как-то дедушка ко мне сел, говорит, на поликлинику надо. Ну, помог ему сесть в машину, привез, помог выйти из машины. В итоге он не только не спросил, сколько за поездку, даже спасибо не сказал. Ну, хорошее дело сделал. Андрей, ну, вряд ли я был тем самым дедом, но, честно вам скажу, несколько месяцев назад истек срок карточки кредитной, да, банковской. Я честно вызвал такси, но я настолько привык, что там автоматически все списывается. Меня привезли, я вышел просто и пошел. Ну, не знаю, метров 15 отошел, мне кричит водитель, говорит, у вас наличка или картой? Я думаю, чего он хочет? Слушайте, ну вот по привычке. Может, и дед современный, ну, кто его знает. Пошел там какой-нибудь Breaking Bad смотреть, у него там этих карточек, знаете, сколько. Александр пишет, когда сын был маленьким, назвал нашу Audi «ездулька». После той «ездульки» были еще машины, но все они так назывались. Но, Александр, главное, что сын подрос, и теперь автотранспорт называет автотранспортом. Правда ведь? Так, ну еще добрый вечер. Была у нас когда-то прекрасная машинка «Жигули» с фишечкой. Там была наклейка, а там был герб СССР. Жалко, что при прохождении техосмотра пришлось наклейку убрать. Слушайте, смотрю на ваше фото, так прямо аж на дачу захотелось к себе. Ох, вы знаете, Сергею Сенкевичу тоже на дачу хочется, но он будет читать новости примерно через 8 минут. Я вернусь скоро, расскажу вам, чего там представила компания Rolls-Royce, новый Фантом, причем единственный в своем роде. Все очень скоро, дождитесь.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: До конца сентября осталось чуть-чуть. Успейте купить коммерческие площади в жилых домах комплекса «Минск-Мир» со скидкой. Это согревает. При быстрой оплате минус 15% на многие коммерческие помещения. Но только до конца месяца. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
4: Счастье!
3: Лакто Флорене!
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
5: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
2: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый вечер. Правительство утвердило порядок ведения госреестра систем питьевого водоснабжения. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ регламентирует процессы создания, актуализации и использования реестра. Владелец системы – Министерство ЖКХ. Функции оператора возложены на Белводоканал. Доступ к реестру свободный и бесплатный. По каким вопросам чаще всего обращаются в службу 115, рассказали в Министерстве ЖКХ. Среди наиболее распространенных обращений – проблемы с водоснабжением и водоотведением, содержанием жилищного фонда и придомовых территорий, по состоянию улично-дорожной сети и проблемы с электроснабжением. В Гродно ко Дню народного единства запустили уникальный ретро-троллейбус. Необычный транспорт вышел на маршрут номер 9. По ходу движения для пассажиров проводят исторический экскурс. Жители и гости города могут узнать о судьбоносных событиях, которые разворачивались 17 сентября 1939 года, о людях и героях той эпохи. Дополняет рассказ выставка архивных фотоснимков старого Гродно. Инициатива уже нашла живой отклик у гродненцев. Пассажиры с удовольствием погружаются в историю прямо в пути по делам. На маршруте ретро-троллейбус будет до конца дня. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрители ждет концерт и дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
2: Погода на душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем в большинстве районов пройдут дожди, возможны грозы. Ночью плюс 6-15, а днем в Бресте и Гродно 16-18, в Гомеле 24-26, в Витебске 19-21, в Могилеве 22-24 тепла. В Минске дожди 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

те, которые могут вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия. Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать.

0: Вы слушаете Душевное радио, и что я вам скажу? Сегодня удачный вечер. Почему? Потому что не только половина рабочей недели машет на прощание рукой, а мы в ответ ей еще сильнее. Не только потому, что нам, ну, пока еще везет с погодой, но и сегодня вечером мы с вами общаемся. Разыгрываем, кстати говоря, мужской маникюр от салона Пикадилли. Находится он в микрорайоне Лебяжье на проспекте Победителей 125. Но в чем же заключается общение? Я вам скажу. У нас тут ежегодная неделя мобильности. Начинается сегодня, ну и по 22 сентября будет идти. То есть нужно по возможности, опять же, как-то уйти от агрегатов с ДВС, да, не загрязнять воздух, ну, пересесть на самокаты, велосипеды, да на что угодно. Вот сегодня вечером интересуюсь у вас, есть ли какие-то интересные истории, связанные с дорогой, с вашим железным конем. Может быть, фото есть, может, видео. Все это можете отправлять в чат Душевного радио. Ну и через минут 50 автору самой оригинальной истории, фото, видео, да чего угодно, я отдам сертификат на мужской маникюр от салона красоты Пикадилли. Ну вот, кстати, Юлия написала, вообще не по теме, а у меня шарлотка, и фото отправила. Юля, вот что вы делаете? Вы понимаете, насколько я голодный? Ай, рекламу вам за это.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1
7: 624 10 57.

0: слушаете «Душевное радио». Ну и пока вы пишете свои истории автомобильные, дорожные, интересные. Ну вот, кстати, автомобильная новость и будет, как я говорю, кое-что на богатом. Rolls-Royce представил уникальный флагманский седан Phantom Human Bird. Автомобиль собран, кстати, по спецзаказу для одного клиента из Дубая. Ну, снаружи, надо признаться, машина выглядит стандартно, но внутри скрывается настоящая ювелирная работа. Главная фишка салона – уникальная мозаика из раковин моллюска. Этот материал знаменит своим перламутровым слоем, который переливается сине-зелеными оттенками. Мастера, кстати, вручную выложили три декоративные панели с изображением калибри. Каждая фигурка птицы состоит из десятков крошечных элементов перламутра. Ну а на создание этого, не побоюсь этого слова, арт-объекта у дизайнеров ушло 9 месяцев. Ну, кстати, официальную цену нового Rolls-Royce компания не раскрывает, но эксперты уверены, что уникальный Phantom обошелся покупателю в семизначную сумму в долларах. Слушайте, даже не так интересно, сколько стоит эта машина. Интересно другое. Я бы смог за всю свою жизнь накопить хотя бы на эту фигурку калибри.
1: Что на ужин?
2: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
1: Что на ужин?
2: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
1: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Жена у меня вчера такая говорит: давай вечером посмотрим что-нибудь. И вот, вы знаете, это что-нибудь обычно превращается в самый длинный фильм в моей жизни, потому что мы пару часов выбираем этот самый фильм, ну и в итоге посмотрели эти два часа очень много трейлеров. Вот, кстати, если вы устали смотреть трейлеры, вам хочется какого-нибудь классного фильма сегодня вечером, порекомендую. Уже через минут 7-8, мне кажется, очень достойное кино. Что за оно? Дождитесь. Ну, а пока тоже не теряйте времени, пишите нам, отправляйте сообщения в чат «Душевного радио». Туда можно отправить какую-нибудь оригинальную, интересную автомобильную историю, не знаю, показать свою машину, рассказать, опять же, какую-нибудь коротенькую историю, может, смешную, может, трогательную. Вот Юлия пишет: у нас с мужем когда-то была небольшая машинка «Пежо». Муж ее ласково называл «Пежулька». Юлия, как вас называет муж? Ну, расскажите. Ирина написала: наш «Мерседес» звался «Маленький», хоть он был большой, как корабль. Ну, кстати, мы сегодня ведь не просто делимся историями автомобильными. Все это за подарок. А именно мужской маникюр от салона красоты «Пикадилли» достанется автору самой оригинальной истории. Так что присоединяйтесь.
1: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
2: Авто продавай на «Бутик Автобай».
1: Авто меняй на «Бутик Автобай».
2: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Вы слушаете «Душевное радио». Среда продолжается, но уже подустали, конечно, за эту неделю. Поэтому кино на вечер порекомендую вам. Ну, не триллер, не ужастик, хватит. Уже надо драму какую-то сильную, знаете, без этой голливудской жвачки. Поэтому сегодня вечером рекомендую вам фильм посмотреть, который называется «Манчестер у моря» 2016 года. Ну, довольно известная картина, но, опять же, я знаю, что многие не смотрели. Самое интересное, вот что мне нравится в этом фильме, там тебя, скажем так, не заставляют специально рыдать скрипкой на фоне. Там все гораздо тяжелее. Люди просто пытаются жить после того, как с ними случилось то, после чего нормально жить уже не получается. Ли Чендлер, да, после смерти старшего брата неожиданно становится опекуном своего подростка-племянника, ну и возвращается в родной город. Вместе с этим возвращением наружу начинает вылезать прошлое, от которого он когда-то уехал. Если любите взрослые, именно взрослые драмы про семью, вину, утрату, людей, которые не произносят, да, там, по 20 минут красивые речи о своих чувствах, обязательно посмотрите. Ну и самое интересное, вот устройтесь поудобнее вечером, обнимите жену спокойно. Знаете, не фоном фильм идет, он медленный, но он именно накапливает эмоции. Ну и предупреждает, тот фильм, после которого не хочется говорить, ну все, погрустили и забыли. Нет, некоторые истории не заканчиваются, с ними просто учатся жить. Посмотрите сегодня вечером, как мне кажется, просто сильнейшую драму, которая называется «Манчестер у моря» 2016 года фильм. Ну и завтра расскажете мне, как все прошло.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
6: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
7: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
6: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
7: 16+. Поддержке душевного радио.
8: Телефон рекламного отдела МТС А1
9: 624 10 57.

0: попели и ладно. Это душевное радио. Что? Давайте последние истории почитаем. Ну и уже будем подводить итоги прошедшего конкурса. Мы тут 2 часа обсуждали ваши автомобильные истории. Все это за мужской маникюр. Вот Юрий пишет. Знаете, такие истории, как жена садится не в свою машину, бывают. Но не думал, что произойдет со мной. Так вот, школьное собрание. Уже как-то темно было. Был у нас Opel серебристый седан. Сижу, жду жену с собрания. Вышли все со школы. Освещение, кстати, нормальное было. Вижу, в зеркало не идет. А потом вижу, идет. Не доходя до моей машины, прыг в машину через одну. Думаю себе, что за номер такой? В той машине зажглись фары и сразу потухли. И с непонятными возгласами выскакивает оттуда моя жена бегом в нашу машину. Та машина, кстати, тоже Opel серебристого цвета. В кузове хэтчбэк была. Смеху было. Юрий, смеху бы было, если бы там зажглись фары и машина уехала в закат. А к вам, да, а к вам его жена села. И такая сидит, и чё не едешь? Поехали уже. Слушайте, мне кажется, даже Дэвид Линч такие истории не снимал. Вот можно ему подкинуть сюжет. Вам спасибо за историю. Почитали и хватит. Я думаю, знаете, никто сегодня не будет спорить с тем, что Андрей прям заслужил подарок. Вкратце напомню историю. Он работал в такси, к нему дедуля подсел. Говорит, в поликлинику надо, помоги. Андрей ему помог и войти в машину, и выйти из машины, и подбросил до этой поликлиники. Дедуль ничего не сказал, даже спасибо, но про деньги вообще молчок. И просто ушел. Пишет Андрей, ну да ладно, зато хорошее дело сделал. Добро возвращается. Андрей, именно сегодня тот день, когда к вам возвращается добро. Я вас поздравляю. Вы теперь будете водить такси с маникюром. Слушайте, и рейтинг будет у вас хороший. Я думаю, и заказов будет много. Я вас поздравляю. Вам сегодня достается мужской маникюр от салона красоты «Пикадилли». Находится он в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Спасибо всем огромное за интересные, смешные, а порой даже трогательные автомобильные истории. Мы завтра обязательно продолжим. Ну и, кстати, завтра с утра в этой студии встречайте Дмитрия Санковича и утреннее шоу. Ну а мы услышимся уже в 16 часов. Расскажу, кстати, почему нельзя ставить зимние шины в теплую погоду. Ну и где точно не стоит спать. Обо всем этом завтра вечером. Меня зовут Дмитрий Кустов. До завтра. Хорошего вечера. Пока.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Синькевич. Добрый вечер. Беларусь и США в ходе очередного раунда переговоров в Минске достигли большого прогресса. Об этом заявил журналистам спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Как передает Белта, по его словам, стороны обсудили международные вопросы, двустороннюю повестку и другие темы, представляющие взаимный интерес. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с предприятия алкокраска и концерна «Беллесбумпром». Подавляющее большинство белорусов, 87,6%, доверяют президенту. Таковы данные комплексного республиканского социологического исследования, которые касаются общественно-политической тематики. Как передает Белта, как отметил политический аналитик Вадим Елфимов, цифры подтверждают. Курс, который избрал глава государства, полностью отвечает интересам белорусского народа. Респонденты выделили несколько главных успешных направлений деятельности президента. Обеспечение безопасности внутри страны, сохранение мира в стране, на фоне напряженной мировой обстановки, укрепление международного авторитета Беларуси и успешность экономики. Белавия объявила о скидках до 50%. Билеты по такому тарифу на все прямые регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Могилева, Бреста можно купить сегодня и завтра на сайте авиакомпании. Вылет возможен с 17 сентября по 27 марта. В Сингапуре начали платить жителям за чтение книг по 15 минут в день. Участнику челленджа начисляют 20 виртуальных монет. 1000 монет можно обменять на 1 сингапурский доллар, около 80 американских центов. То есть для получения 1 доллара нужно читать 50 дней. Учитывается только одна сессия в сутки. Читать можно где угодно, например, в автобусе, во время обеда или перед сном. Власти рассчитывают, что программа поможет жителям дольше удерживать внимание, развивать критическое мышление и воображение. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем в большинстве районов пройдут дожди и возможны грозы. Ночью плюс 6-15, а днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Гомеле 24-26, в Витебске 19-21, в Могилеве 22-24 тепла. В Минске дожди 17-19 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем. We'll be right back.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Душевное радио. Слушай свое.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Слушаем любимое. Проверь.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами Ретро Вумен Трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах Душевного радио.

0: реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Классика хитов.

0: 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на «Душевном радио».

0: Незабываемые мгновения твоей жизни. Душевное радио.
1: Hola, soy Helen.
2: Hola, soy Cristina.
1: Y somos Bácara.
2: De nuestra música, Душевное радио.

Авторадио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

de Cruz.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.